0: Камбах, Cantas Cacunata. Cantas Cacunata. Уяса и Спака. Киска и Тукунги. 096-846-3752. Кумас. Z1. Радио Estéreo. А Лауси.
1: Радио Z1. 1400 AM.